0: 9X, 913, we on radar heading 060, climbing that flight up 450.
1: 9X, 913, Shannon, good day, then. Continue heading 060 to advise and climb to flight level 190.
0: 9, flight level 190, and 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X, 9X